0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Сочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: 30 лет назад Spice Girls выпустили песню, с которой началась одна из самых громких поп-историй 90-х. Вместе они пели совсем недолго, но успели изменить представление о девичьих группах, превратить Girl Power в культурный лозунг и стать иконами моды, стиля и свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Spice Girls и сольные песни бывших перчинок. От дерзкого дебюта до баллад, каверов и личных историй после распада группы. Слушайте в эфире с 27 июля по 2 августа. Неделя с группой Spice Girls. На радио Монте-Карло.
2: Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
4: Монте-Карло. Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Избранные удовольствия на радио Монте-Карло. Крошечный мир в бутылке.
2: Человечество всегда любило миниатюры. Нас завораживают игрушечные железные дороги, кукольные домики, модели кораблей и городов, а также любая работа, выполненная на грани человеческих возможностей. Недаром у Лескова появилась история о левше, который сумел подковать крошечную стальную блоху. Есть что-то особенно притягательное в искусстве создавать большие миры в очень маленьком масштабе. Но японский художник Акинобу Изуму пошел еще дальше. Он решил поместить такой мир внутрь крошечной стеклянной бутылочки. На первый взгляд его работы кажутся невозможными. Бутылки, в которых создает свои композиции мастер, всего около 2 сантиметра в высоту. Тем не менее, внутри каждой из них разворачивается

0: рассказывается полноценная история. Здесь можно увидеть корабль викингов, затонувший парусник, необитаемый остров, скелет динозавра или маленький парк с деревом, скамейкой и влюбленной парой. Свою серию художник назвал «Tiny World in a Bottle» — «Крошечный мир в бутылке». Каждая композиция требует десятков часов работы. Художник терпеливо собирает мельчайшие детали вручную, используя специальные инструменты. В таком масштабе любое неосторожное движение может перечеркнуть результат многих часов труда. Поэтому мастерство здесь измеряется не только ловкостью рук, но и способностью сохранять концентрацию. Любопытно, что работы Изуму продолжают старинную традицию создания миниатюр в бутылках. Когда-то мастера помещали внутрь стеклянных сосудов корабли, храмы и целые сценки из жизни. Японский художник сохранил сам принцип, но довел его до предела, уменьшив не только объекты внутри, но и саму бутылку.
1: Избранные удовольствия на радио.

Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

радио.

0: Реклама.
1: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с «Яндекс.Едой». «Яндекс.Еда» – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Погиб мужчина.
7: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
8: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
9: Я не хочу уходить.
10: Не лишайте себя нежности.
8: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
5: Музыка «Радио Монте-Карло». Часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
12: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Гору не только у Чаки и Хан, но и у группы, которая сразу стала заметна именно благодаря ее сильному вокалу. Со временем Чаки и Хан стало тесно в рамках группы, и она начала сольную карьеру. Первый же ее сольный альбом, содержавший и суперхит «I'm Every Woman», стал платиновым.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Смотрите с 23 июля.
2: Погиб мужчина.
3: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
1: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
4: Я не хочу уходить.
5: Не лишайте себя нежности.
1: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Вы слушаете радио Монте-Карло. Yeah.

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия.

0: незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+. Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+. Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру, и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Киновояж на радио Монте-Карло. Русская чайная.
1: На востоке 57-й улицы на Манхэттене, между двумя небоскребами, зажат знаменитый ресторан русской кухни под названием «Русская чайная». Он был открыт в 1927 году в качестве места сбора русских иммигрантов и очень быстро обрел популярность. В последующие десятилетия ресторан, оформленный в стиле ампир, то переходил из рук в руки, то закрывался, то открывался вновь, и в конце концов «Русская чайная», хоть и сохранила название, стала уже не совсем русской. Сегодня у заведения американский хозяин. Русская чайная славится вкусным картофельным пюре, бифстрогановым и пельменями из говядины. Правда, в последнее время критики отмечают, что сервис мог бы быть и получше. Да и русские туристы уверяют, что меню представляет собой скорее подобие настоящей

настоящих блюд, а цены высокие. И тем не менее, русская чайная популярна среди деятелей культуры. Говорят, когда-то здесь работала гардеробщицей сама Мадонна. Правда, всего 5 месяцев, после чего была уволена за неподобающую одежду. Ну и, конечно, такое культовое заведение, как русская чайная, не могло не стать декорацией для кино. Несколько картин здесь снял Вуди Аллен. Кроме того, ресторан засветился в таких фильмах, как «Манхэттен», «Тутси», «Сладкий запах успеха», «Когда Гарри встретил Салли» и сериалах, среди которых легендарные «Секс в большом городе» и «Друзья». Киновояж. На радио.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене, своя пешеходная набережная и фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на forever.ru.
2: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
3: Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
4: 25 лет нам, подарки вам. Девелопер-пионер отмечает свое 25-летие и подготовил особые предложения для тех, кто планирует покупку недвижимости этим летом. Откройте для себя High Life – жилой комплекс, где качество ощущается, а не демонстрируется. Дом уже построен. Ждем вас в офисах продаж «Пионер», где вы сможете выбрать эксклюзивные условия на покупку квартир. Девелопер-пионер – самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».
5: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: 14, 22 и 28 июля романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ.
10: В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.
11: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Глэмпинг. Отдых на природе, безусловно, лучшее, что можно придумать, если нужно отключиться от суеты большого города, послушать тишину и подышать полной грудью. Проблема лишь в том, что не все горожане способны протянуть хотя бы несколько дней без привычных городских удобств. В этом случае на помощь приходят глэмпинги. Это слово произошло от словосочетания «гламурный кемпинг». И хотя оба слова в этом сочетании очень современные, глэмпинг как явление на поверку оказывается традицией с историей. Еще в средние века правители и военачальники во время походов и путешествий обустраивали на природе настоящие мини-дворцы, где было все, к чему они привыкли дома. Современный глэмпинг, по сути, то же самое, с тем лишь отличием, что доступен он не только богачам, и вести с собой полдома не нужно. Глэмпинг предлагает отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Люди в глэмпингах живут в легких домиках, комфортных шатрах или панорамных полусферах на удалении от цивилизации. И каждое такое жилище оборудовано санузлом и необходимой мебелью. А еду в таком лагере, как правило, готовит специально приглашенный повар. Понятие появилось в 2005 году в Великобритании, но активное распространение получило лишь в последние годы. А с 2010 года такой вид отдыха начал активно развиваться по всему миру. В России первый глэмпинг открылся в 2016 на берегу Оки, а сейчас их уже насчитывается более 400. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
10: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
11: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
8: Вернее,

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
3: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
4: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.

0: Ру. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте Новиков ТВ.ТВ.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Неделя фанк-музыки на радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Экстравагантный певец и композитор Джеймс Браун считается одним из основоположников стиля фанк. Именно с его именем связывают первые классические образцы жанра. Хотя историки музыки до сих пор спорят, какую композицию считать отправной точкой. Пик творческой карьеры Брауна пришелся на середину 60-х годов. В 1965 году певец выпустил свои самые успешные песни, включая «It's a man's man's man's world» и знаменитую «I got you, I feel good». А его песня «Funky Drama» стала одним из главных источников сэмплов для хип-хопа. Эксперты музыки утверждают, что без Джеймса Брауна ни фанка, ни хип-хопа просто бы не было. Джеймс Браун.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить. Ведь водителя скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
11: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на foriver.ru.
2: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
3: 25 лет нам. Подарки вам. Девелопер «Пионер» отмечает свое 25-летие и подготовил особые предложения для тех, кто планирует покупку недвижимости этим летом. Откройте для себя «High Life» – жилой комплекс, где качество ощущается, а не демонстрируется. Дом уже построен. Ждем вас в офисах продаж «Пионер», где вы сможете выбрать эксклюзивные условия на покупку квартир. Девелопер «Пионер» – самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на страна.ком.
8: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
10: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
11: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Изотов. До 30 августа.
12: 6+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Календарь путешественника на радио Монте-Карло. Фестиваль искусств «Фриндж». Ежегодно на 3 недели августа Эдинбург открывает двери всем желающим показать свое театральное и музыкальное мастерство. На фестивале «Фриндж» участников ждет более 30 тысяч представлений, часть из которых бесплатна и проходит на открытом воздухе. За это время можно увидеть много разных комедийных шоу, послушать оперу, подивиться выступлением цирка или послушать концерты. По всему городу готовят более 300 площадок для представлений. Задумка «Фринджа» в том, что показать свои таланты может любой желающий. Эта идея возникла в 1947 году, чтобы поддержать дух народа после войны. На первый фестиваль приехало несколько театральных трупп, не подавших заявку на участие. Чтобы им удалось выступить, организаторы разрешили показать представление на задворках основной территории. С тех пор у фестиваля появилось название «Фриндж», в переводе с английского «окраина» или «выходящие за рамки». Помимо разнообразных развлечений, по всему городу посетители могут насладиться парадами военных оркестров со всего мира, а также грандиозным фейерверком, который оповестит об окончании мероприятия. «Фриндж» вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый масштабный фестиваль искусств в мире. Это идеальное событие, чтобы получить яркие туристические впечатления и познакомиться с культурой Шотландии. Календарь путешественника на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по

0: Программе «Тенет легко» во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Тенет Т4Л. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэш.

0: кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене, своя пешеходная набережная и фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на forever.ru.
2: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект 48. Времена года. Четвертый этаж. Я вам без...

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио

0: воды. Музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
1: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
3: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: 14, 22 и 28 июля романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзикла в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Энциклопедия Радио Монте-Карло. Летнее меню.
1: Капрезе. Итальянская легкая закуска, получившая название капрезе, представляет собой салат из помидоров, сыра моцарелла, оливкового масла и базилика. Готовится это блюдо невероятно легко и быстро. По тарелке раскладываются нарезанные кругами помидоры, сыр и листики базилика, а сверху все это заливается оливковым маслом и приправляется солью, перцем и другими специями по вкусу. По оригинальному рецепту капрезе можно использовать определенный вид моцареллы, сыр, приготовленный из молока черных буйволиц, томаты бычье сердце и оливкового масла исключительно холодного отжима. Но в наши дни мало кто придерживается этих рекомендаций. Появился салат капрезе на итальянском острове Капри, откуда и взялось название этого блюда. Придумал его в середине 20 века повар и хозяин местного кафе «Троттория да Винченцо». Идея приготовить такой салат пришла ему в голову, когда жарким летом посетители, не конкретизируя свои желания, просили принести им что-нибудь легкое и освежающее. В наши дни итальянцы с гордостью называют капрезе одним из своих главных кулинарных символов. Об Италии напоминает и красно-бело-зеленый цвет салата, совпадающий с цветами национального флага страны.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection.

премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я вышел на стабильный доход, заранее выбирая количество.

0: количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов

0: 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+. Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Ветер меняется, но курс на успех остается. Выбирайте надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата

радио «Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Откройте для себя уникальное место. Универмаг Дантон Хоум. Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров готовых решений в наличии. Дантон Хоум. Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте тайрай.ру.
5: Журнал «Мудборд». Сильный глянец для тех, кто видит красоту в деталях.
6: Журнал «Мудборд». О звездах, моде, красоте и путешествиях. О жизни со вкусом.
5: Журнал «Мудборд» в продаже на маркетплейсах и в торговых сетях двух столиц. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы.

0: Тур внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 890 000 рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Смотрите с 23 июля.
5: Погиб мужчина.
6: Мама тоже видела мертвых и передала мне эту способность.
4: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
7: Я не хочу уходить.
8: Не лишайте себя нежности.
4: Между небом и землей. В кино с 23 июля. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Неделя фанк-музыки на радио Монте-Карло.
1: Jackson 5.
2: Имя Майкла Джексона, безусловно, затмило собой название группы Jackson 5, из которой он вышел. Но в свое время эта команда была сенсацией. В основной состав группы входили пятеро братьев Джексон – Джеки, Тита, Джермейн, Марлон и Майкл. Все началось с того, что дети тайком от отца музыканта-любителя подбирали песни на его гитаре. Узнав об этом, отец разозлился, но когда дети продемонстрировали, чему научились, понял, что музыка — это серьезно. С подачи отца братья образовали группу, которой было суждено стать одним из главных феноменов студии Motown и важной частью истории соула, поп-музыки и фанка.
1: Jackson 5.

0: Реклама.
1: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мы знаем, где соберутся лидеры бизнеса этим летом. 1 августа. Регата «Радио Монте-Карло». События спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Идет ремонт? Идем в Петрович!

0: Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: 25 лет нам, подарки вам. Девелопер «Пионер» отмечает свое 25-летие и подготовил особые предложения для тех, кто планирует покупку недвижимости этим летом. Откройте для себя «Хай Лайф». Жилой комплекс, где качество ощущается, а не демонстрируется. Дом уже построен. Ждем вас в офисах продаж «Пионер», где вы сможете выбрать эксклюзивные условия на покупку квартир. Девелопер «Пионер». Самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».
4: «Новиков ТВ» для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Коко Шанель.
2: В августе 1883 года во французском городе Самюре в крайне бедной, почти нищей семье родилась девочка, которую назвали Габриэль Бонор. Судьба уготовила ей множество испытаний, но в конце концов ее имя стало синонимом стиля и роскоши – Коко Шанель. Мать девочки скончалась при родах, а когда Шанель было 12 лет, ее с четырьмя братьями оставил отец. Проведя юные годы в различных приютах, Коко не переставала удивляться, насколько скучна форма, которую там надлежало носить воспитанницам. Воображение уже тогда рисовало ей совершенно другую одежду, простую и удобную, со строгими линиями, но при этом элегантную и подчеркивающую достоинство фигуры, скрывая ее недостатки. Впрочем, о карьере модельера Шанель и не помышляла. В

0: приютов девочку обучили профессии швеи. Но Шанель шокировала своих воспитательниц, сбежав из приюта ради карьеры певицы кабаре. Некоторое время девушка и впрямь выступала с песнями «Кокорико» и «Кикуавю Коко». Получалось мило, но не настолько, чтобы стать звездой. Зато именно благодаря тем песням будущая легенда моды получила прозвище на всю жизнь – Коко. У Шанель было интересное хобби – создавать дамские шляпки. В 1910 году она открыла магазин шляп в Париже, и дело пошло. Ее творения завоевали сердца многих парижанок. Шляпы стали началом революции, которую Шанель произвела в образе современной женщины. Дизайнер смело заимствовала материалы и силуэты из мужской повседневной одежды, делая моду доступной и свободной. В период между двумя мировыми войнами имя Шанель стало синонимом целой эпохи. Однако во время Второй мировой Шанель пришлось закрыть свой модный дом и все магазины. Когда же она захотела вернуться в Париж, оказалось, что там уже правит бал Кристиан Диор. Шанель пришлось признать, что стиль изменился, и подстраиваться. Тогда и появились вещи, благодаря которым бренд смог возродить свое влияние. Двухцветные туфли и сумка с золотой цепочкой. Эти предметы до сих пор остаются визитной карточкой Шанель. Шанель так и не вышла замуж, не завела детей. Зато она обладала трудолюбием, дальновидностью и коммерческим талантом. А еще дерзостью и чувством юмора. «Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вовсе», — говорила великая Коко и продолжала менять мир, занимаясь любимым делом.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
2: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на

0: плюс.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Ссан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: «Ссан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33. Smynex. Подробности на forever.ru.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это?
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
4: Уэстеды Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
5: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
4: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Откройте для себя уникальное место. Универмаг «Дантон Хоум». Мебель, кухни, свет, декор. Все для интерьера вашей мечты. 3000 квадратных метров. Готовых решений в наличии. «Дантон Хоум». Кутузовский проспект, 48. Времена года. 4 этаж.
9: 25 лет нам. Подарки вам. Девелопер «Пионер» отмечает свое 25-летие и подготовил особые предложения для тех, кто планирует покупку недвижимости этим летом. Откройте для себя «High Life» – жилой комплекс, где качество ощущается, а не демонстрируется. Дом уже построен. Ждем вас в офисах продаж «Пионер», где вы сможете выбрать эксклюзивные условия на покупку квартир. Девелопер «Пионер» – самые желанные адреса Москвы. Спонсор АО «СЗ Лайф Павелецкая».
10: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
11: Загляните туда, где рождается искусство.
10: Центр Изотов. До 30 августа.
11: 6+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Никола Паганини. 24-й каприз.
2: Одной из трех главных страстей композитора, наряду с музыкой и картами, были женщины. А самой сильной страстью в его жизни была сестра Наполеона Элиза Бонапарт, получившая от своего влиятельного брата небольшое итальянское герцогство. Скучая по блестящему двору, оставленному в Париже, Элиза желала завести нечто подобное в Италии, для чего пригласила на должность капельмейстера-дирижера Никола Паганини. Сам он потом признавался, что у них был роман. Именно в этот период музыкант написал свои знаменитые 24 каприза, ставшие вершиной творческого наследия Паганини.
1: Никола Паганини. 24-й каприз.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Погиб мужчина.
6: Мама тоже видела мертвых.

0: и дала мне эту способность.
1: Романтичный фильм для летнего свидания в стиле культового привидения.
2: Я не хочу уходить.
3: Не лишайте себя нежности.
1: «Между небом и землей». В кино с 23 июля. 18+.
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8 495

0: открытие спортивной программы Восточного экономического форума. Яхты, нетворкинг у воды, музыка и деловая сессия о нейротехнологиях. Партнер регаты ООО «Лакшери». Официальный представитель селективного парфюмерного бренда «Лапсалю» в России. «Лапсалю» – уникальный концептуальный бренд, который объединяет в себе парфюмерию, домашнюю коллекцию и продукты спа-линии. 12+.
1: Дом, который останется в семье как символ ваших достижений и статуса. Аурус Резиденции. Самый высокий жилой небоскреб в Сити с приватным парком и первым морем в столице. Именно так выглядит инвестиция, достойная стать наследием. Девелопер «Страна Премиум». Подробнее о проекте на strana.com.
2: Застройщик ОСЗ «Страна Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
0: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+. Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции. Идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединитесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от ProYachting. Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Монте-Карло». Крошечный мир в бутылке.
1: Человечество всегда любило миниатюры. Нас завораживают игрушечные железные дороги, кукольные домики, модели кораблей и городов, а также любая работа, выполненная на грани человеческих возможностей. Недаром у Лескова появилась история о левше, который сумел подковать крошечную стальную блоху. Есть что-то особенно притягательное в искусстве создавать большие миры в очень маленьком масштабе. Но японский художник Акинобу Изуму пошел еще дальше. Он решил поместить такой мир внутрь крошечной стеклянной бутылочки. На первый взгляд его работы кажутся невозможными. Бутылки, в которых создает свои композиции мастер, всего около 2 сантиметра в высоту. Тем не менее, внутри каждой из них разворачивается полноценная история. Здесь можно увидеть корабль викингов, затонувший парусник, необитаемый остров, скелет динозавра или маленький парк с деревом, скамейкой и влюбленной парой. Свою серию художник назвал «Tiny World in a Bottle» — «Крошечный мир в бутылке». Каждая композиция требует десятков часов работы. Художник терпеливо собирает мельчайшие детали вручную, используя специальные инструменты. В таком масштабе любое неосторожное движение может перечеркнуть результат многих часов труда. Поэтому мастерство здесь измеряется не только ловкостью рук, но и способностью сохранять концентрацию. Любопытно, что работы Изуму продолжают старинную традицию создания миниатюр в бутылках. Когда-то мастера помещали внутрь стеклянных сосудов корабли, храмы и целые сценки из жизни. Японский художник сохранил сам принцип, но довел его до предела, уменьшив не только объекты внутри, но и саму бутылку.
0: «Избранные удовольствия» на радио

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ученые доказали, что жить у воды полезно для здоровья. Гулять по набережной, дышать свежим воздухом, заниматься спортом под открытым небом. Получается, всем пора переехать на море? Переезжайте в квартал Фаривер. Готовые квартиры по привлекательной цене. Своя пешеходная набережная. И фитнес с видом на Москву-реку. И все это в 4 километрах от Кремля. Звоните 8-495-023-33-33 Smynex. Подробности на forever.ru.

0: Молочные вам реки.
1: Ростагроэкспорт. 30 лет с вами.
2: Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. Современные яхты, красивые виды, легкая атмосфера и незабываемые эмоции – идеальный сценарий вашего вечера. Всего несколько минут от метро «Водный стадион», и вы уже под парусом на настоящей регате. Опыт не требуется. Рядом с вами профессиональный инструктор. Присоединяйтесь к еженедельным регатам или организуйте свою. Бронируйте места на сайте prodefisyachting.ru. Любительские и корпоративные регаты от «Прояхтинг». Роскошь впечатлений, доступная каждому. 16+. Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерные показы со 2 по 11 июля и с 20 по 23 августа. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная, там, где лето.

0: там, где Россия.
1: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Неделя фанк-музыки на радио Монте-Карло. Фаррелл Уильямс.
1: Чем бы ни занимался американец Фаррелл Уильямс, он всегда становится трендсеттером. Будь то выход в свет в какой-нибудь необычной шляпе или создание нового хита. Последнее Фарреллу удается уже несколько десятилетий. В конце 90-х Фаррелл Уильямс вместе с Чадом Хьюго создал дуэт «The Neptunes». С ним же создал и фанк-рок-группу «Nerd». Впоследствии музыканты стали еще и продюсерами, создав огромное количество хитов для самых разных звезд, включая Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка. Впрочем, собственное творчество Уильямс не бросает, радуя поклонников новыми хип-хоп и фанк-произведениями. А его участие в таких треках, как «Happy» и «Get Lucky», вновь и вновь подтверждает: Фаррелл умеет превращать танцевальную музыку в мировые хиты.
0: Фаррелл Уильямс.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио «Монте-Карло» представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Реклама.
1: Блеск воды, переменчивый ветер и точный курс. Парусный спорт с давних времен зовет смелых и романтичных. Радио Монте-Карло приглашает в путешествие по миру яхтинга в программе «Королевский спорт» с 27 июля по 1 августа. Генеральный партнер программы ПАО «Банк ПСБ». Яхта должна быть устойчивой.

другой, а банк надежным. Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. Лазурный берег – это не география, а настроение. Московский Монте-Карло-бар стирает границы. В самом сердце города – Four Seasons Hotel Moscow. Средиземноморская кухня и авторские напитки встречаются с живым общением и музыкой безупречного вкуса от радио Монте-Карло. Московский Монте-Карло-бар – квинтэссенция стиля, к которому можно прикоснуться. Бронируйте стол по адресу Охотный ряд 2, 18+. 30 лет назад Spice Girls выпустили песню, с которой началась одна...

0: девичьих группах, превратить girl power в культурный лозунг и стать иконами моды, стиля и свободы. Радио Монте-Карло приглашает вспомнить главные хиты Spice Girls и сольные песни бывших перчинок. От дерзкого дебюта до баллад, каверов и личных историй после распада группы. Слушайте в эфире с 27 июля по 2 августа. Неделя с группой Spice Girls на радио Монте-Карло.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я вышел на стабильность.

0: доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Телефон рекламный. Службы радио Монте-Карло 8-499-577-77-99. Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
3: Из-за телевизионных конкурсов талантов и всевозможных компьютерных программ настоящее искусство исполнения песен больше не ценится. Но исполнение чужих песен может быть очень индивидуальным. Мне хочется, чтобы песни становились сосудом, который каждый слушатель наполняет силой своего воображения. Точно так же, как я наполняю их своими мыслями и переживаниями. Кэти Мелуа.

0: Время джаза. На радио Монте-Карло. Нора Джонс.
1: Американская певица Нора Джонс – дочь всемирно известного индийского гитариста-виртуоза Рави Шанкара. Тем не менее, девушка еще до начала музыкальной карьеры с разрешения родителей отказалась от известной фамилии и взяла фамилию матери. Нора с детства училась музыке и с удовольствием слушала пластинки с

0: на радио Монте-Карло.
1: Лени Кравец.
2: В мир музыки Лени Кравец попал не случайно. Его отец был близок к шоу-бизнесу, работал на телевидении, а мать была актрисой. С детства Лени постоянно осваивал новые музыкальные инструменты. Играл на барабанах, гитаре и даже пел в хоре. А после развода родителей еще больше сосредоточился на музыке, решив сделать ее своей профессией. Когда пришло время выпустить дебютный альбом, Лени уже ясно понимал, какое звучание хочет найти — на стыке рока, соула, фанка и психоделии. Этот выбор оказался точным. Уже больше 3 десятилетий Лени Кравец сохраняет за собой звание одной из главных фанк-рок-звезд.
1: Лени Кравец.

right if you saw me crying? And would you save my soul?

Вы слушаете радио Монте-Карло. Let me be your hero.

слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

регистрации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.